0: about rings. Got me daydreaming.
1: Я не иду к этому чуваку.
2: Пижус, лей лоу.